слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ L-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Там, где ты. 99.3.

0: 4 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.

Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Там, где ты. 99,3.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: 5 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
0: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРИЕМ.

Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Там, где ты.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Время новостей на ВФМ, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. 4 территории Ленобласти выступают в качестве образцов для проектов благоустройства в рамках всероссийского конкурса «Благоустрой». Студентам архитектурных вузов предложили разработать практические решения для пространств в Коммунаре, Гатчине, Мурине и Новой Ладоге. Объектом конкурсных работ в Новой Ладоге стала территория возле церкви Александра Невского. Восстановлением самого храма 19 века занимается благотворительный фонд «Суворов». Работу участников конкурса «Благоустрой» оценят эксперты Минстроя России и Союза архитекторов. Победившие проекты будут направлены на голосование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Волховском районе запустили газопровод для 7 населенных пунктов. Так, в деревне Надкопанья протяженность сети составила 3,5 километра. Первым газу подключили храм Рождества Христова. До этого времени он работал на печном отоплении. Помимо Надкопанья, газопроводы построены в селе Паше, Томилино и Загубье. С отводом на деревню Манихино, Берег и поселок Свирица. Жители уже могут подавать заявки на дегазификацию. Новый межпоселковый газопровод от поселка Аять Владинопольского района до Пашского поселения протяженностью более 43 километров. Построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ленобласти до 30 года. Возможность газификации получили более 3000 домовладений и 5 котельных. В Волхове на стадионе «Металлург» состоялся фестиваль активного долголетия «Шагай к победе». Оздоровительное мероприятие ориентировано на жителей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники фестиваля выполнили разминку и прошли по территории стадиона дистанцию в 10 кругов. На финише все они получили памятные сертификаты об участии, а в завершение праздника согрелись горячим чаем. Волховские хоккеисты стали чемпионами детских соревнований Future Hockey Player среди спортсменов 2019 года рождения. Турнир проходил на арене «Озерки» в Санкт-Петербурге. Команда хоккейного клуба «Волхов» провела 2 матча и оба выиграла. Обошла команду «Серебряные львы» со счетом 10-7 и команду «Звезда» со счетом 18-5. Звание лучших игроков в матчах получили Ярослав Кайдаш и Матвей Факеев. Лучший игрок турнира – Андрей Мещеряков, а лучшим защитником признан Александр Личенко. В культурно-информационном центре имени Пушкина прошла творческая встреча с поэтом, членом Союза писателей России Павлом Широглазовым. Гость рассказал слушателям о себе и своем писательском пути и показал музыкально-поэтический спектакль «Скоморошину» на свои стихи «Босиком за белым светом». Выступление сопровождалось звучанием традиционных музыкальных инструментов – гусли, варганов, пастушьей флейты. Павел Широглазов подарил библиотеке «Китс» один из своих поэтических сборников «Молоко облаков». Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
0: ВФМ радио. На Ленинградской волне. Гороскоп. На ВФМ.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в четверг.
4: Овен.
5: Сегодня овнам следует провести день с максимальной пользой для личной жизни. Заводите новые знакомства и восстанавливайте старые.
4: Телец.
5: Тельцам сегодня неплохо бы провести время за общением с окружающими. Узнайте много полезного и нового.
4: Близнецы.
5: Близнецам сегодня захочется перемен. Начать можно с перестановки мебели.
4: Рак.
5: Ракам сегодня нужно решиться двигаться в выбранном направлении. Правильным оно будет или нет, покажет только время.
4: Лев.
5: Сегодня львам придется заниматься чужими делами. Приятного этого мало, но в будущем ваша помощь сыграет на руку.
4: Дева.
5: Девам сегодняшний день лучше провести в уединении. Вести себя вы будете странно. Говорить не то, о чем думаете, и реагировать на слова окружающих не лучшим образом.
4: Весы.
5: У весов сегодня много дел. Осталось решить, за какое приняться сначала.
4: Скорпион.
5: Скорпионам сегодня следует посвятить день домашним хлопотам. Порядок и уют – главные составляющие гармонии в семье.
4: Стрелец.
5: Сегодня стрельцам будет сопутствовать удача. Воспользуйтесь моментом.
4: Козерог.
5: Козероги сегодняшний день лучше всего провести на свежем воздухе. Вы слишком устали, издергались и измотались. Пора отдохнуть и расслабиться.
4: Водолей.
5: Водолеям сегодня нельзя сдаваться, даже если опускаются руки. Вам осталось совсем чуть-чуть.
4: Рыбы.
5: Рыбы сегодня будут полны энтузиазма. Зато с идеями будет напряжно. Воспользуйтесь советами окружающих и творите. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
2: FM. Только движение. VFM.

0: прекрасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: VFM. Радио, которое хочется.
2: Хочется.
3: VFM.
1: Когда хочется радио.
0: And we met.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Изначально Камасутра была пособием по греко-римской борьбе. А потом кто-то подрисовал, и понеслось.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22-633 8 911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Даже забегая вперед, не надо суетиться.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Не гляди, подруга, косо, можешь зрение сгубить. Милый мой по мне вздыхает, не получится отбить.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1997 год. Брат.
7: Камера, мотор.
8: Ты кто?
9: Я Данила. А ты кто?
8: Я? Павел Евграфович. А Светка где?
9: Светка? Светки нету. А вот ты, Павел Евграфович, слушай меня внимательно. Сейчас ты мне отдашь ключи и навсегда забудешь номер этого дома и этого телефона. Понял?
8: Ох, хель.

0: Все по яйцам-то бьешь.
1: Ключи. Еще раз увижу тебя, убью.

0: 7 часов утра.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Время новостей на VFM, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. 4 территории Ленобласти выступают в качестве образцов для проектов благоустройства в рамках всероссийского конкурса «Благоустрой». Студентам архитектурных вузов предложили разработать практические решения для пространств в Коммунаре, Гатчине, Мурине и Новой Ладоге. Объектом конкурсных работ в Новой Ладоге стала территория возле церкви Александра Невского. Восстановлением самого храма 19 века занимается благотворительный фонд «Суворов». Работу участников конкурса «Благоустрой» оценят эксперты Минстроя России и Союза архитекторов. Победившие проекты будут направлены на голосование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Волховском районе запустили газопровод для 7 населенных пунктов. Так, деревня Надкопанья. Протяженность сети составила 3,5 километра. Первым газу подключили храм Рождества Христова. До этого времени он работал на печном отоплении. Помимо Надкопанья, газопроводы построены в селе Паше, Томилино и Загубье с отводом на деревню Манихино, Берег и поселок Свирица. Жители уже могут подавать заявки на дегазификацию. Новый межпоселковый газопровод от поселка Аять Владинопольского района до Пашского поселения протяженностью более 43 километров. Построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ленобласти до 30 года. Возможность газификации получили более 3000 домовладений и 5 котельных. В Волхове на стадионе «Металлург» состоялся фестиваль активного долголетия «Шагай к победе». Оздоровительное мероприятие ориентировано на жителей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники фестиваля выполнили разминку и прошли по территории стадиона дистанцию в 10 кругов. На финише все они получили памятные сертификаты об участии, а в завершение праздника согрелись горячим чаем. Волховские хоккеисты стали чемпионами детских соревнований Future Hockey Player среди спортсменов 2019 года рождения. Турнир проходил на арене «Озерки» в Санкт-Петербурге. Команда хоккейного клуба «Волхов» провела 2 матча и оба выиграла. Обошла команду «Серебряные львы» со счетом 10-7 и команду «Звезда» со счетом 18-5. Звание лучших игроков в матчах получили Ярослав Кайдаш и Матвей Факеев. Лучший игрок турнира – Андрей Мещеряков, а лучшим защитником признан Александр Личенко. В культурно-информационном центре имени Пушкина прошла творческая встреча с поэтом, членом Союза писателей России Павлом Широглазовым. Гость рассказал слушателям о себе и своем писательском пути и показал музыкально-поэтический спектакль «Скоморошину» на свои стихи «Босиком за белым светом». Выступление сопровождалось звучанием традиционных музыкальных инструментов – гуслей, варганов, пастушьей флейты. Павел Широглазов подарил библиотеке «Китс» один из своих поэтических сборников «Молоко облаков».
3: Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
4: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
5: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
6: ВФМ. Ленинградский прием. Прием. Прием. Прием. Прием. Гороскоп. На ВФМ.
7: Ваш ежедневный гороскоп.
8: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в четверг.
7: Овен.
8: Сегодня овнам следует провести день с максимальной пользой для личной жизни. Заводите новые знакомства и восстанавливайте старые.
7: Телец.
8: Тельцам сегодня неплохо бы провести время за общением с окружающими. Узнайте много полезного и нового.
7: Близнецы.
8: Близнецам сегодня захочется перемен. Начать можно с перестановки мебели.
7: Рак.
8: Ракам сегодня нужно решиться двигаться в выбранном направлении. Правильным оно будет или нет, покажет только время.
7: Лев.
8: Сегодня львам придется заниматься чужими делами. Приятного мало, но в будущем ваша помощь сыграет на руку.
7: Дева.
8: Девам сегодняшний день лучше провести в уединении. Вести себя вы будете странно. Говорить не то, о чем думаете, и реагировать на слова окружающих не лучшим образом.
7: Весы.
8: У весов сегодня много дел. Осталось решить, за какое приняться сначала.
7: Скорпион.
8: Скорпионам сегодня следует посвятить день домашним хлопотам. Порядок и уют – главные составляющие гармонии в семье.
7: Стрелец.
8: Сегодня стрельцам будет сопутствовать удача. Воспользуйтесь моментом.
7: Козерог.
8: Козероги сегодняшний день лучше всего провести на свежем воздухе. Вы слишком устали, издергались и измотались. Пора отдохнуть и расслабиться.
7: Водолей.
8: Водолеям сегодня нельзя сдаваться, даже если опускаются руки. Вам осталось совсем чуть-чуть.
7: Рыбы.
8: Рыбы сегодня будут полны энтузиазма. Зато с идеями будет напряжно. Воспользуйтесь советами окружающих и творите. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
7: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
4: Не скучай. 99.3 и бавляй.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ничто так не убивает человека, как убийца.
3: Народные байки.
0: Реклама. Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на Волхов.ру. 16+.
4: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: Разные мысли. У нас все находится в надежных руках, но не в наших. Разные мысли.

0: номер ТУ-78-018-09, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Милка плачет у сарая, слезы горькие глотая. Я ж ее не обижал, просто замуж не позвал.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактики в санатории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории «В» и «Д». Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
8: Звезды кино.
9: Внимание, тишина на площадке.
8: 1969 год. Адъютант его превосходительства.
9: Камера, мотор.
10: Больно жалко мне вас. Вы там по железным дорогам бьете друг дружку. А у меня тут свои владения. Я могу тут воевать хоть 1000 лет. Ну и железную дорогу проверяем, когда надо. Верно, Никита?
11: Верно, батька. Ослы они.
10: Ты не суди их, Никита. Это они заучились маленько.
0: VFM.

0: 8 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. 4 территории Ленобласти выступают в качестве образцов для проектов благоустройства в рамках всероссийского конкурса «Благоустрой». Студентам архитектурных вузов предложили разработать практические решения для пространств в Коммунаре, Гатчине, Мурине и Новой Ладоге. Объектом конкурсных работ в Новой Ладоге стала территория возле церкви Александра Невского. Восстановлением самого храма 19 века занимается благотворительный фонд «Суворов». Работу участников конкурса «Благоустрой» оценят эксперты Минстроя России и Союза архитекторов. Победившие проекты будут направлены на голосование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Волховском районе запустили газопровод для 7 населенных пунктов. Так, в деревне Надкопанья протяженность сети составила 3,5 километра. Первым газу подключили храм Рождества Христова. До этого времени он работал на печном отоплении. Помимо Надкопанья, газопроводы построены в селе Паше, Томилино и Загубье, с отводом на деревню Манихино, Берег и поселок Свирица. Жители уже могут подавать заявки на дегазификацию. Новый межпоселковый газопровод от поселка Аять Владинопольского района до Пашского поселения протяженностью более 43 километров построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ленобласти до 30 года. Возможность газификации получили более 3000 домовладений и 5 котельных. В Волхове на стадионе «Металлург» состоялся фестиваль активного долголетия «Шагай к победе». Оздоровительное мероприятие ориентировано на жителей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники фестиваля выполнили разминку и прошли по территории стадиона дистанцию в 10 кругов. На финише все они получили памятные сертификаты об участии, а в завершение праздника согрелись горячим чаем. Волховские хоккеисты стали чемпионами детских соревнований Future Hockey Player среди спортсменов 2019 года рождения. Турнир проходил на арене «Озерки» в Санкт-Петербурге. Команда хоккейного клуба «Волхов» провела 2 матча и оба выиграла. Обошла команду «Серебряные львы» со счетом 10-7 и команду «Звезда» со счетом 18-5. Звание лучших игроков в матчах получили Ярослав Кайдаш и Матвей Факеев. Лучший игрок турнира – Андрей Мещеряков, а лучшим защитником признан Александр Личенко. В культурно-информационном центре имени Пушкина прошла творческая встреча с поэтом, членом Союза писателей России Павлом Широглазовым. Гость рассказал слушателям о себе и своем писательском пути и показал музыкально-поэтический спектакль «Скоморошину» на свои стихи «Босиком за белым светом». Выступление сопровождалось звучанием традиционных музыкальных инструментов – гуслей, варганов, пастушьей флейты. Павел Широглазов подарил библиотеке «Китс» один из своих поэтических сборников «Молоко облаков». Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
4: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио. Гороскоп. На ВФМ.
5: Ваш ежедневный гороскоп.
6: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в четверг.
5: Овен.
6: Сегодня овнам следует провести день с максимальной пользой для личной жизни. Заводите новые знакомства и восстанавливайте старые.
5: Телец.
6: Тельцам сегодня неплохо бы провести время за общением с окружающими. Узнайте много полезного и нового.
5: Близнецы.
6: Близнецам сегодня захочется перемен. Начать можно с перестановки мебели.
5: Рак.
6: Ракам сегодня нужно решиться двигаться в выбранном направлении. Правильным оно будет или нет, покажет только время.
5: Лев.
6: Сегодня львам придется заниматься чужими делами. Приятного мало, но в будущем ваша помощь сыграет на руку.
5: Дева.
6: Девам сегодняшний день лучше провести в уединении. Вести себя вы будете странно. Говорить не то, о чем думаете, и реагировать на слова окружающих не лучшим образом.
5: Весы.
6: У весов сегодня много дел. Осталось решить, за какое приняться сначала.
5: Скорпион.
6: Скорпионам сегодня следует посвятить день домашним хлопотам. Порядок и уют – главные составляющие гармонии в семье.
5: Стрелец.
6: Сегодня стрельцам будет сопутствовать удача. Воспользуйтесь моментом.
5: Козерог.
6: Козероги сегодняшний день лучше всего провести на свежем воздухе. Вы слишком устали, издергались и измотались. Пора отдохнуть и расслабиться.
5: Водолей.
6: Водолеям сегодня нельзя сдаваться. Даже если опускаются руки, вам осталось совсем чуть-чуть.
5: Рыбы.
6: Рыбы сегодня будут полны энтузиазма. Зато с идеями будет напряжно. Воспользуйтесь советами окружающих и творите. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
5: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
2: Не скучай. 99.3 и бавляй.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Вот кто губы накачивает, кто попу увеличивает. А вот сколько «Жигули» не тюнингу, и «Мерседес» не получится.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Одни стараются взлететь повыше, другие заныкаться поглубже. Разные мысли.

0: 99.3. Душевное радио. Как ни крути. VFM.
1: VFM. Положи голову мне на колени и расскажи, как от всего устал. Расскажи про тех, кто тебя сильно бесит. Я на твою сторону встал.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999. Там, где ты. 99,3.

0: 9 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 9:00 на VFM, в студии Игорь Венгуров. Доброе утро. 4 территории Ленобласти выступают в качестве образцов для проектов благоустройства в рамках всероссийского конкурса «Благоустрой». Студентам архитектурных вузов предложили разработать практические решения для пространств в Коммунаре, Гатчине, Мурине и Новой Ладоге. Объектом конкурсных работ в Новой Ладоге стала территория возле церкви Александра Невского. Восстановлением самого храма 19 века занимается благотворительный фонд «Суворов». Работу участников конкурса «Благоустрой» оценят эксперты Минстроя России и Союза архитекторов. Победившие проекты будут направлены на голосование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Волховском районе запустили газопровод для 7 населенных пунктов. Так, деревня Надкопанья. Протяженность сети составила 3,5 километра. Первым газу подключили храм Рождества Христова. До этого времени он работал на печном отоплении. Помимо Надкопанья, газопроводы построены в селе Паше, Томилино и Загубье. С отводом на деревню Манихино, Берег и поселок Свирица. Жители уже могут подавать заявки на дегазификацию. Новый межпоселковый газопровод от поселка Аять Владинопольского района до Пашского поселения протяженностью более 43 километров построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ленобласти до 30 года. Возможность газификации получили более 3000 домовладений и 5 котельных. В Волхове на стадионе «Металлург» состоялся фестиваль активного долголетия «Шагай к победе». Оздоровительное мероприятие ориентировано на жителей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники фестиваля выполнили разминку и прошли по территории стадиона дистанцию в 10 кругов. На финише все они получили памятные сертификаты об участии, а в завершение праздника согрелись горячим чаем. Волховские хоккеисты стали чемпионами детских соревнований Future Hockey Player среди спортсменов 2019 года рождения. Турнир проходил на арене «Озерки» в Санкт-Петербурге. Команда хоккейного клуба «Волхов» провела 2 матча и оба выиграла. Обошла команду «Серебряные львы» со счетом 10-7 и команду «Звезда» со счетом 18-5. Звание лучших игроков в матчах получили Ярослав Кайдаш и Матвей Факеев. Лучший игрок турнира – Андрей Мещеряков, а лучшим защитником признан Александр Личенко. В культурно-информационном центре имени Пушкина прошла творческая встреча с поэтом, членом Союза писателей России Павлом Широглазовым. Гость рассказал слушателям о себе и своем писательском пути и показал музыкально-поэтический спектакль «Скоморошину» на свои стихи «Босиком за белым светом». Выступление сопровождалось звучанием традиционных музыкальных инструментов – гуслей, варганов, пастушьей флейты. Павел Широглазов подарил библиотеке «Китс» один из своих поэтических сборников «Молоко облаков». Это все новости к этому часу. В студии был Игорь Венгуров. До встречи.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
0: VFM. Радио Ленинградской области. Гороскоп. На VFM.
3: Ваш ежедневный гороскоп.
4: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в четверг.
3: Овен.
4: Сегодня овнам следует провести день с максимальной пользой для личной жизни. Заводите новые знакомства и восстанавливайте старые.
3: Телец.
4: Тельцам сегодня неплохо бы провести время за общением с окружающими. Узнайте много полезного и нового.
3: Близнецы.
4: Близнецам сегодня захочется перемен. Начать можно с перестановки мебели.
3: Рак.
4: Ракам сегодня нужно решиться двигаться в выбранном направлении. Правильным оно будет или нет, покажет только время.
3: Лев.
4: Сегодня львам придется заниматься чужими делами. Приятного мало, но в будущем ваша помощь сыграет на руку.
3: Дева.
4: Девам сегодняшний день лучше провести в уединении. Вести себя вы будете странно. Говорить не то, о чем думаете, и реагировать на слова окружающих не лучшим образом.
3: Весы.
4: У весов сегодня много дел. Осталось решить, за какое приняться сначала.
3: Скорпион.
4: Скорпионам сегодня следует посвятить день домашним хлопотам. Порядок и уют – главные составляющие гармонии в семье.
3: Стрелец.
4: Сегодня стрельцам будет сопутствовать удача. Воспользуйтесь моментом.
3: Козерог.
4: Козероги сегодняшний день лучше всего провести на свежем воздухе. Вы слишком устали, издергались и измотались. Пора отдохнуть и расслабиться.
3: Водолей.
4: Водолеям сегодня нельзя сдаваться, даже если опускаются руки. Вам осталось совсем чуть-чуть.
3: Рыбы.
4: Рыбы сегодня будут полны энтузиазма. Зато с идеями будет напряжно. Воспользуйтесь советами окружающих и творите. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
3: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Ну, как говорил полковник Кольт, назовете слово целиком или будем вращать барабан?
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Одни стараются скрыть свои недостатки, а другие – достатки. Разные мысли.

0: Народные частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора,

0: Слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
1: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
3: Звезды кино.
4: Внимание, тишина на площадке.
3: 1973 год. Неисправимый лгун.
4: Камера, мотор.
5: Его высочество, наследный принц Бурухтани, мир Бурухтан II-II, спрашивает у своего высокочтимого гостя, как ему понравился фазан по-деревенски под майонезом, начиненный креветками, орехами и плодами манго.
6: Передайте его высочеству, наследному принцу Бурухтану II.
5: Второму.
6: Второму. Что такого превосходного фазана под майонезом по-деревенски, начиненного орехами...
5: Креветками.
6: И плодами?
5: Манго.
6: Манго. Я уже давно не ел.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: 10 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Возвращение USB-легенды. Logitech выпустила преемника своего легендарного USB-микрофона, модель Blue Yeti 2. Новинка сохранила форму предшественника из 2009 года, но при этом получила продвинутую начинку, включая ИИ-систему настройки звука прямо во время записи. Далее подробнее. 3D-датчик приближения голоса непрерывно отслеживает положение пользователя в пространстве и автоматически корректирует уровень усиления, эквализацию и даже диаграммы направленности. Благодаря этому качество записи остается стабильно высоким, независимо от того, приближается ли спикер вплотную или случайно отклоняется от микрофона во время трансляции. За частоту речи без использования стороннего софта отвечает выделенный процессор, а искусственный интеллектовый алгоритм вырезает фоновые шумы, включая клики мыши, стук клавиатуры и гул компьютерных кулеров. Также Yeti 2 предлагает переработанный массив из трех микрофонных капсулей и поддерживает запись звука с высоким разрешением до 24 бит на 48 кГц. На фронтальной панели под физическими элементами управления теперь находится цветной IPS-дисплей, на котором, так сказать, живет анимированный персонаж Yeti. Он меняет свой вид и реагирует в реальном времени, помогая спикеру визуально отслеживать текущую полярность и уровни громкости. При желании аватар можно полностью кастомизировать через фирменное приложение Logitech G-Hub. Logitech G Blue Yeti 2 поступил в продажу на международный рынок в классических черной и белой расцветках. На этом пока все. Услышимся!

0: Да ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
2: ДФМ. В ритме Ленинградской области.

0: Придешь без крика, без шума, но найдешь какой-нибудь повод. Скажешь мне: ну здравствуй, Наташа. Я скажу: ну здравствуй, Вова.
1: Я ждал тебя целую жизнь и прожил бы еще одну снова, чтобы еще раз встретить тебя. Я самый счастливый

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ L-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Эх ты, лук, ты мой лучок, меня тронул мужичок. А я улыбнулась, взяла и оглянулась.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Если вы стали похожи на свою фотографию в паспорте, пора идти в отпуск. Разные мысли.
7: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень.

0: Народные байки.
1: А в чем сходство депутатов и гастарбайтеров? И те, и другие переводят деньги своим семьям за границу.
2: Народные байки.
3: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
3: Телефон рекламной службы 921 44 22 999. 99,3.

0: 11 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
0: ФМ-радио. На Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А вот интересно, есть ли почетные доноры в спермобанках?
3: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Когда ждешь лучшего, можно и хорошее пропустить. Разные мысли. Осень с любимым радио. Ярко, тепло.

0: стала вздорная, листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора, что-то

0: Радио в твоем стиле.
1: В твоем стиле.
2: Stone.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: По-французски появляюсь, по-английски ухожу. А вообще я парень русский, на приличие не гляжу.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Внимание, тишина на площадке.
7: 1979 год. Место встречи изменить нельзя.
8: Камера, мотор.
9: Чего вы хотите от меня?
10: Я хочу, чтобы вы сами себе помогли. Чистосердечным раскаянием и своим признанием и рассказом о вашем прошлом вы себе расчистите дорогу к новой жизни.
9: Да, я расскажу все. Я все расскажу.
10: Верю.
9: Все. Про все случаи, когда
10: верю.
9: Вы брали чудо.
10: Я вам верю. Верю, что вы на пути к новой жизни. И что этот отрезок вашей жизни вы будете вспоминать как ужасный сон.
0: ZFM. ZFM.

0: Полдень. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: Утильсбор с 1 января вырастет на 10-20%. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России нет дефицита дизеля, а бензина не хватает немного. Накануне об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По словам чиновника, ажиотажа на заправках подобному летнему сейчас нет. Но спрос все равно остается выше, чем год назад. Напомним, ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Для водителей это значит, что очередей и пустых колонок, как летом, пока не ожидается. Но заправляться лучше заранее. Полностью проблема не решена. Импортные автомобили снова подорожают. С 1 января утильсбор вырастет еще на 10-20%. Размер ставок зависит от типа техники. Сильнее всего изменения ударят по параллельному импорту. К началу сентября такие машины занимали 18% рынка. На машинах российской сборки изменения скажутся меньше. Если планируете покупку автомобиля по альтернативным каналам, лучше сделать это до праздников. В январе цены вырастут, хотя дилеры уже готовят запасы, поэтому рост будет плавным. На Крымском мосту изменили правила проезда с прицепом. На легковой машине можно въехать только при условии, что общая масса не превышает 3,5 тонн. Эвакуаторы, которые везут одну машину без прицепа через мост, тоже проедут. Но по-прежнему запрещен проезд электромобилей, гибридов и грузовиков, снаряженной массой более 1,5 тонн. Автопутешественникам с тяжелыми прицепами, включая большие автодома, придется оставить их дома или ехать в объезд по новым территориям. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
0: ВФМ. Ленинградский прием. Прием.

0: слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ L-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Самое тяжелое в работе стоматолога – это уговорить пациентку раздеться.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Мозги не брови. Если нет, не нарисуешь. Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Хорошо, когда есть виза, можно съездить в город Пизу, а то с визой не в ладу, те пешком в Караганду.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8911 007 07 60.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1978 год. 31 июня.
6: Камера!

back watching my mansion burn to ash while I

0: 13 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Документ разрешает маркетплейсам возлагать на покупателя расходы на обратную доставку товара надлежащего качества при отказе от покупки. При этом платформы обязаны обеспечить возможность вернуть такой товар продавцу через пункт выдачи, если заказ доставлялся с использованием их логистической инфраструктуры. На текущий момент времени крупнейшие российские маркетплейсы не планируют менять привычные для покупателей условия возврата товаров. В ассоциации цифровых платформ сообщили о том, что Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет сохранят привычный порядок возврата.
3: Деньги дороги, как память.
2: Осенний сезон 2026 года ознаменуется для российских потребителей подорожанием продовольственной корзины. Экономическая конъюнктура складывается таким образом, что привычное сезонное удешевление местной сельхозпродукции в текущем цикле нивелируется комплексом негативных факторов, сообщает Data.ru. Наиболее драматичная динамика цен прогнозируется в сегменте деликатесной рыбы. Розничная стоимость красной икры и лососевой икры способна продемонстрировать скачок в диапазоне от 20 до 30%. Импортная плодоовощная группа, включающая болгарский перец, кабачки и баклажаны, подорожает на 35-40% из-за дорогой логистики и валютных рисков. Традиционные для зимнего стола тепличные огурцы и томаты к началу календарной зимы прибавят в стоимости около 30%. Относительно стабильным остается лишь локальный борщевой набор – картофель, капуста, свекла, морковь. Однако и его ценник к концу осени поднимется до 15%.
3: Экономика должна быть экономной.
2: В половине российских городов-миллионников наблюдается снижение числа магазинов, специализирующихся на товарах для дома. Это может быть следствием серьезной конкуренции офлайн-розницы с маркетплейсами, падение посещаемости торговых центров, а также снижение расходов потребителей в сегменте непродовольственных товаров. Директор по стратегическому развитию «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров считает, что сокращение точек продаж, специализирующихся на товарах для дома, может быть связано со снижением расходов в этой категории. По его оценке, расходы потребителей на мебель и товары для интерьера снизились на 6-7% год к году. Сокращение числа специализированных торговых объектов в основном приходится на небольшие несетевые магазины у дома и в стрит-ритейле, отмечает эксперт. Крупные сети оптимизируют свою работу за счет переноса площадей в торговые центры с большим трафиком покупателей, поясняет специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
4: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
5: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
6: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: У меня настолько старый телефон, что его до сих пор прослушивает КГБ.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата, широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Имея близкие отношения с недалекими женщинами, не стройте далеко идущие планы. Разные мысли.
8: Настройся на яркое. На яркое. Осень.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Раздолбала Василена сковородкою пятак. Вижу Твасю без сирены, нехороший это знак.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Камера, мотор.
8: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Побуду.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком.
1: Твой голос на маме совсем не похож. И голосом толстым большим попоешь.
2: Только движение VFM.

0: 14 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 'Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet Plus L6 поступит в продажу в двух комплектациях. Цена в базе 2 миллиона 900. Топовая версия обойдется чуть больше 3 миллионов. Под капотом бензиновый турбомотор на 147 лошадиных сил. Доплата дает панорамную крышу, комплекс ассистентов водителя и другие функции. Полный привод обещают в конце года. А вот «Жили» обещает две новинки уже в ноябре и декабре. Потом зимой планируют привезти полноприводный гибрид. Но конкретные модели в руководстве марки пока не называют. Предварительно среди новинок могут быть полноприводный кроссовер EX5 MI, обновленный Atlas или гибридная версия Manjaro, тоже с полным приводом. Кузов «Лада Азимут» выдержал испытания на прочность. На силовую конструкцию давили с усилием до 10 тонн. Это вес примерно 6 легковых машин. Нагрузку давали в области двери. Так на заводе проверяют, сохраняет ли кузов форму при сильном ударе. Результаты «АвтоВАЗ» не раскрывает. Напомним, «Азимут» успешно прошел краш-тесты и уже встал на конвейер. При гидроударе вода попадает в цилиндры двигателя, и он глохнет. Чаще всего это случается при проезде глубоких луж на высокой скорости. Поломка поршневой группы чревата солидными тратами в сотни тысяч рублей. Спасает простое правило. Глубокую воду лучше объехать, либо проехать на малой скорости, не поднимая волну. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
2: ВФМ. Радио Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Саша встал с утра и опохмелился. А потом вспомнил, что вчера-то и не бухал.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22-633-8. 911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Женская логика часто оставляет свой след на мужской психике. Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: По деревне срубы рубят, а меня ребята любят. Тот тащит, другой тащит, только юбочка трещит.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1990 год. Паспорт.
7: Камера. Мотор.
8: Товарищ шпион, вам звонили из Грузии и просили, как только вы появитесь, срочно позвонить на работу. Только не от нас. Изи будет сердиться. Идите к советским консулам. Они вам, как шпиону, обязаны бесплатно соединить.
9: Каким консулам? У нас с вами дипломатических отношений нет.
0: Верный, верный, верный дэнс-выбор.

0: 15 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала три приоритета для россиянок. Она призывает создать условия, чтобы женщины могли сочетать семью, карьеру и рождение детей, передает РИА Новости. Она напомнила, что сейчас жительницы России занимают высокие должности в правительстве и парламенте, возглавляют регионы и ряд ведомств. Также в стране почти достигнут паритет мужчин и женщин на рынке труда, а доля женщин-ученых приблизилась к 40%, указала председатель Совфеда. Несмотря на очевидные успехи, мы не должны останавливаться, отметила Валентина Матвиенко. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для сервиса госуслуги. О новой схеме обмана предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Его слова передает РИА Новости. Как рассказал парламентарий, злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений и убеждают человека скачать обновление для госуслуг или единой медицинской информационно-аналитической системы. На деле аферисты присылают жертве вредоносный файл. Если пользователь загрузит его, то мошенники получат доступ к данным и функциям его устройства. Важно помнить простое правило. Государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложение по ссылке из звонка или сообщения, отметил Немкин. Он посоветовал загружать приложение только из официальных источников и проверять информацию об обновлениях непосредственно в самом сервисе. И в завершении выпуска анимационный фильм «Боги не делают подарков» в студии Fable, созданный при помощи нейросети, обзавелся первым трейлером. Картина будет представлять собой антологию из 4 короткометражек, действие которых разворачивается в далеком будущем. Сюжеты основаны на коротких роликах YouTube-блогера и ИИ-художника Зака Лондона, известного под псевдонимом Госсип Гоблин. Он же выступил режиссером и соавтором сценария. При том, что картину нельзя считать целиком сгенерированным искусственным интеллектом, поскольку над ним работали сценаристы и актеры озвучки, создатели позиционируют свой проект как ИИ-фильм. Картину собираются представить в качестве потенциального номинанта на премию «Оскар» в категории «Лучшая анимационная картина», передает Variety. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября в Лохове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
5: ДФМ. ДФМ. При Ленинградской области.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Если у вас в доме тихо, это значит, ребенок уже разрисовал обои и теперь пьет из унитаза.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Разные мысли. Если ты схватил слона за заднюю ногу, а он стал вырываться, не сопротивляйся.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Раньше были времена, теперь моменты.
3: Даже кошка у слона просит алименты.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
4: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист-экскаватор, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999. VFM.

0: 16 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России предложили создать единую систему скидок для пожилых граждан, которая будет распространяться на продукты питания, лекарственные препараты и бытовые услуги на всей территории страны. Соответствующей инициативой выступили депутаты одной из фракций. В основе инициативы лежит проект дисконтной карты «Северная забота», который был запущен в 2025 году при поддержке Совета ветеранов города Архангельска. Такая бесплатная карта доступна россиянам старше 60 лет. Она действует в продуктовых магазинах, аптеках, медицинских лабораториях, химчистках, мастерских, заведениях общепита и парикмахерских. При этом карта не привязана к какому-либо коммерческому банку, а для ее открытия не нужен расчетный счет. Авторы инициативы заявили, что ключевым условием успешного запуска такой программы будет привлечение самых крупных федеральных торговых сетей. Таиланд намерен ввести туристический сбор в размере 450 батов. Это около 13,5 долларов с первого квартала 2027 года. Об этом пишет газета «Бангкок Пост». В Министерстве туризма пояснили, что подобная практика применяется в 80 странах мира. При этом представители частного сектора экономики предлагают отложить введение туристического сбора. Власти планируют направить часть средств на медицинское страхование туристов. Это позволит экономить около 209 миллионов долларов средств, ежегодно выделяемых на эти цели. И в завершении выпуска специалисты Государственного русского музея завершили комплексную научную реставрацию одной из самых известных картин Ивана Айвазовского «Девятый вал», сообщила генеральный директор музея Алла Манилова. «Девятый вал», созданный в 1850 году, более 120 лет занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции русского музея. Картина поступила в собрание в 1897 году вместе со своей исторической золоченой рамой. Отреставрированный «Девятый вал» будет представлен на масштабной выставке произведений Айвазовского, которая откроется в корпусе Бенуа 16 октября и станет титульной выставкой Русского музея в 2026 году. На выставке будет представлено более 200 произведений великого мариниста. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Куда ветер дует?
3: С погодой. По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября, в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
4: FM-радио на Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Мужчины, помните, если девушка говорит «мне чуть-чуть», это уже немножечко «да».
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Если фортуна повернулась к вам спиной, это судьба. Разные мысли.

0: не скучай. 99.3 и бавляй.
1: Прибавляй.
2: Солнце уходит в закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно.

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке твоя рука.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Ой, солома, ты солома, ты солома белая. Не рассказывай, солома, что мы с милым делали.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633-8911-007-0760.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1969 год.
8: Адъютант его превосходительства.
7: Камера, мотор.
9: Одетый по форме, снизу. А сверху чего не обработали? У нас это называется конь... Тимк как?
10: Конфиксация.
9: Хочу с вами поразговаривать маленько. А то так поворачиваюсь, что более мы с вами не увидимся. Вы на меня уж не обижайтесь. У нас ни товарищев, ни благородиев. Мы с мужиками порешили просто. Братва и хлопцы.
10: А как женщин будете величать?
9: Баб тоже придумаем, как назвать. Ты помоешь.
0: Твой регион.

0: 17 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Согласно производственному календарю, на 26-й год в ноябре при пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Единственный государственный праздник месяца – День народного единства, который отмечается 4 ноября. В 26-м году он выпадает на среду. Длинных выходных в ноябре не будет. Рабочая неделя со 2 по 6 ноября окажется разорванной праздничным днем на две части. После праздничной среды россияне вернутся к обычному графику. 5 и 6 ноября будут рабочими, а 7 и 8 ноября – стандартными выходными. Соискатели в России вдвое чаще стали искать вакансии в сельскохозяйственной отрасли. Число откликов выросло на 110%, а средние зарплатные предложения достигли 77 тысяч рублей. Исследование проводилось в январе-сентябре 2026 года. На втором месте – автожестянщики, мастера по восстановлению кузовных деталей авто с ростом откликов на 102% и средней зарплатой в 138 тысяч рублей. Замыкают тройку дорожные мастера, плюс 89% откликов и среднее предложение в 137 тысяч рублей. Такие специалисты организуют работы по строительству, ремонту и содержанию дорог, контролируют их качество и соблюдение сроков. И в завершении выпуска. Слово «ноутбук» могло войти в русский язык еще в начале 19 века. Оно появилось, использовалось, но не прижилось. Об этом рассказал научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. 200 лет назад такого не случилось, поэтому слово закрепилось в русском языке только в настоящее время. Это слово можно было встретить в контекстах из серии «Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук» и так далее. Да, имелось в виду записная книжка, но это слово не вошло в обиход и не прижилось. Сейчас оно существует, но уже с другим значением. Специалист отметил, что заимствования сопровождали русский язык на протяжении всей его истории, ведь все языки находятся в постоянном контакте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
3: С погодой. По народным приметам, красный закат в октябре к утренним морозам. По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 октября в Волхове пасмурно, днем до 12 градусов, ночью плюс 8. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 53 минуты. Слабая магнитная буря.
4: Ленинградский прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Да, между прочим, ты знаешь, да я вообще вампир. Правда, наполовину.
3: Это как это?
2: Ну, пью.
4: Народные байки.
5: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Разные мысли. У меня дома идеальный порядок. Я всегда знаю, где и что у меня

0: дурака.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1968 год. Золотой теленок.
8: Камера, мотор.
9: Как зовут вашу тележку, а да?
10: Лоурен Дитрих.
9: О, что это за название? Машина, как боевой корабль, должна иметь имя собственное. Ваш Лоурен Дитрих отличается замечательной скоростью и изяществом линий. Посему предлагаю отныне именовать его Антилопа Гну. Пожалуйста, кто против?
10: Я.
9: Единогласно. Тогда полный вперед. Заседание продолжается. Пункт назначения Черноморск.
11: ВФМ.
12: Верный дэнс-выбор.
13: You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: В этом году на госуслугах появится зеленая кнопка для отмены ограничений, связанных с защитой от мошенников, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. На минувшей неделе он сообщил агентству о разработке красной кнопки, замораживающей значимые онлайн-операции для тех, кто попался на уловки аферистов. Параллельно на госуслугах заработает и зеленая кнопка. Она позволит снять заморозку онлайн-операций после подтверждения личности. Правительство ведет работу для защиты россиян от телефонных и онлайн-мошенников, добавил он. В конце сентября Минцифры опубликовала для общественного обсуждения уже третий пакет мер по борьбе со злоумышленниками. В него вошли почти 20 инициатив, в том числе создание единой платформы согласий на госуслугах, введение запрета на продажу предоплаченных сим-карт и их распространение через прямых дилеров, осуществление смс-рассылок через поставщиков услуг связи и другие. Условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав изменится с 1 марта 2027 года. Кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по безопасности автоэксперт Александр Холодов. Он отметил, что часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с 12 мая текущего года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического. По словам эксперта, автоматизированная система должна будет фотографировать кандидатов во время экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации вести запись в реальном времени. И в завершении выпуска историческую встречу Петра I с тульским оружейником и промышленником Никитой Демидовым показали в новом эксклюзивном фрагменте масштабной исторической драмы «Рождение империи». Фильм рассказывает о десятилетии правления Петра I, от возвращения царя из Великого посольства в Европу до судьбоносной Полтавской битвы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
5: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: В Кремле после выборов серьезные перестановки. Теперь кактус стоит справа от входа.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Была бы посудная лавка, а слон найдется.

там, где ты. 99.3.

0: Дядя, не трогайте его!
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Комбинат Волхов Хлеб приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Камера, мотор.

0: рисовали только их всего.
1: Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег. Это трудно, это сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек.

0: 19 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Согласно производственному календарю, на 26-й год в ноябре при пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Единственный государственный праздник месяца – День народного единства, который отмечается 4 ноября. В 26-м году он выпадает на среду. Длинных выходных в ноябре не будет. Рабочая неделя со 2 по 6 ноября окажется разорванной праздничным днем на две части. После праздничной среды россияне вернутся к обычному графику 5 и 6 ноября. Ноября будут рабочими, а 7 и 8 ноября – стандартными выходными. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для сервиса госуслуги. О новой схеме обмана предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Его слова передает РИА Новости. Как рассказал парламентарий, злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений и убеждают человека скачать обновление для госуслуг или единой медицинской информационно-аналитической системы. На деле аферисты присылают жертве вредоносный файл. Если пользователь загрузит его, то мошенники получат доступ к данным и функциям его устройства. Важно помнить простое правило. Государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложение по ссылке из звонка или сообщения, отметил Немкин. Он посоветовал загружать приложение только из официальных источников и проверять информацию об обновлениях непосредственно в самом сервисе. И в завершении выпуска. Специалисты Государственного русского музея завершили комплексную научную реставрацию одной из самых известных картин Ивана Айвазова. «Девятый вал», сообщила генеральный директор музея Алла Манилова. «Девятый вал», созданный в 1850 году, более 120 лет занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции Русского музея. Картина поступила в собрание в 1897 году вместе со своей исторической золоченой рамой. Отреставрированный «Девятый вал» будет представлен на масштабной выставке произведений Айвазовского, которая откроется в корпусе Бенуа 16 октября и станет титульной выставкой Русского музея в 2026 году. На выставке будет представлено более 200 произведений великого мариниста. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
3: Прогноз погоды.
4: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
2: VFM. Радио Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А вот у некоторых обезьян как бывает? Получил паспорт и все, считается человек.
1: Народные байки.
3: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
4: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-300-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Если вокруг одни идиоты, вполне возможно, что вы наконец-то пришли к своим.

0: бабушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 2001 год. Даунхаус.
8: Камера, мотор.
9: Наркотиков нет. Что такое наркотики? Разве это удовольствие? Хаос один. И кто их принимает?

0: придуман. Хиппи некультурные. А водку? Сам Менделеев, великий ученый, отец всей химической таблицы элементов, светоч.
1: Великий ум.

0: 20 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Возвращение USB-легенды. Logitech выпустила преемника своего легендарного USB-микрофона, модель Blue Yeti 2. Новинка сохранила форму предшественника из 2009 года, но при этом получила продвинутую начинку, включая ИИ-систему настройки звука прямо во время записи. Далее подробнее. 3D-датчик приближения голоса непрерывно отслеживает положение пользователя в пространстве и автоматически корректирует уровень усиления, эквализацию и даже диаграммы направленности. Благодаря этому качество записи остается стабильно высоким, независимо от того, приближается ли спикер вплотную или случайно отклоняется от микрофона во время трансляции. За частоту речи без использования стороннего софта отвечает выделенный процессор, а искусственный интеллектовый алгоритм вырезает фоновые шумы, включая клики мыши, стук клавиатуры и гул компьютерных кулеров. Также Yeti 2 предлагает переработанный массив из трех микрофонных капсулей и поддерживает запись звука с высоким разрешением до 24 бит на 48 кГц. На фронтальной панели под физическими элементами управления теперь находится цветной IPS-дисплей, на котором, так сказать, живет анимированный персонаж Yeti. Он меняет свой вид и реагирует в реальном времени, помогая спикеру визуально отслеживать текущую полярность и уровни громкости. При желании аватар можно полностью кастомизировать через фирменное приложение Logitech G-Hub. Logitech G Blue Yeti 2 поступил в продажу на международный рынок в классических черной и белой расцветках. На этом пока все. Услышимся!

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
2: ДФМ. ДФМ. При Ленинградской области.

0: VFM.
1: Только движение.
2: VFM.
3: What the fuck is that?
4: It feels

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать все

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ L-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Дорогая, если я умру, ты долго не горюй. Сразу замуж выходи. Будь счастлива.
3: Да ты задолбал! Ну нормальный же суп! Не хочешь, не ешь!
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
7: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Одинокая девушка после 30 выбирает кота, похожего на своего отца. Разные мысли.

0: маме схожу в платный туалет.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22-633 8-911-007-0760.
2: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 1991 год. Ночные забавы.
5: Камера, мотор.
6: Чего ты говоришь, любимая? Сыграть? Ну, сейчас, кажется, на дворе ночь. Потихоньку? Нет, потихоньку не получится. У меня сакс. Музыкальный инструмент такой, труба. Сыграть тебя дома? Нет, я не испугался. Нет, у тебя, конечно, интересней. Так скажи адрес. А квартирка? А так, однокомнатная или погабаритней? А, трехкомнатная? Это замечательно. А этаж? Шестой? Ну все, я на цирлах. Беру тачку и лечу.

0: 21 час. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: Утильсбор с 1 января вырастет на 10-20%. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России нет дефицита дизеля, а бензина не хватает немного. Накануне об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По словам чиновника, ажиотажа на заправках подобному летнему сейчас нет. Но спрос все равно остается выше, чем год назад. Напомним, ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Для водителей это значит, что очередей и пустых колонок, как летом, пока не ожидается. Но заправляться лучше заранее. Полностью проблема не решена. Импортные автомобили снова подорожают. С 1 января утильсбор вырастет еще на 10-20%. Размер ставок зависит от типа техники. Сильнее всего изменения ударят по параллельному импорту. К началу сентября такие машины занимали 18% рынка. На машинах российской сборки изменения скажутся меньше. Если планируете покупку автомобиля по альтернативным каналам, лучше сделать это до праздников. В январе цены вырастут, хотя дилеры уже готовят запасы, поэтому рост будет плавным. На Крымском мосту изменили правила проезда с прицепом. На легковой машине можно въехать только при условии, что общая масса не превышает 3,5 тонн. Эвакуаторы, которые везут одну машину без прицепа через мост, тоже проедут. Но по-прежнему запрещен проезд электромобилей, гибридов и грузовиков, снаряженной массой более 1,5 тонн. Автопутешественникам с тяжелыми прицепами, включая большие автодома, придется оставить их дома или ехать в объезд по новым территориям. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
0: VFM Радио. На Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Привет, как дела? Жалею, что родила. Ой, ну мам.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата, широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-119 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Даже самые упрямые факты не способны переупрямить идиотов. Разные мысли.

0: спать бы домика.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.

0: 22 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 100% об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet Plus L6 поступит в продажу в двух комплектациях. Цена в базе 2 миллиона 900. Топовая версия обойдется чуть больше 3 миллионов. Под капотом бензиновый турбомотор на 147 лошадиных сил. Доплата дает панорамную крышу, комплекс ассистентов водителя и другие функции. Полный привод обещают в конце года. А вот «Жили» обещает две новинки уже в ноябре и декабре. Потом зимой планируют привезти полноприводный гибрид. Но конкретные модели в руководстве марки пока не называют. Предварительно среди новинок могут быть полноприводный кроссовер EX5 MI, обновленный Atlas или гибридная версия Manjaro, тоже с полным приводом. Кузов «Лада Азимут» выдержал испытания на прочность. На силовую конструкцию давили с усилием до 10 тонн. Это вес примерно 6 легковых машин. Нагрузку давали в области двери. Так на заводе проверяют, сохраняет ли кузов форму при сильном ударе. Результаты «АвтоВАЗ» не раскрывает. Напомним, «Азимут» успешно прошел краш-тесты и уже встал на конвейер. При гидроударе вода попадает в цилиндры двигателя, и он глохнет. Чаще всего это случается при проезде глубоких луж на высокой скорости. Поломка поршневой группы чревата солидными тратами в сотни тысяч рублей. Спасает простое правило. Глубокую воду лучше объехать, либо проехать на малой скорости, не поднимая волну. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: Моя машина. Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
0: ЛФМ. Ленинградский прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Не, настоящий отпуск – это когда ты покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159. От 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Трудно учиться на чужих ошибках, так как их обычно скрывают.

0: как у обезьяны.
1: Народные частушки. Реклама.
2: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22-633 8-911-007-0760.
3: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
4: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 2001 год. Даунхаус.
8: Камера, мотор.
9: Слышал я об этой Настасье Филипповне. Она с ответственным секретарем Совета Безопасности Тоцким сожительствует. За большие деньги.
10: Клевета, я, дорогой, вам травмы сейчас нанесу.
11: VFM.

0: 23 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13

0: 15 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
1: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.
2: Кто вы по знаку зодиака? Знаете ли вы, каким для вашего знака станет завтрашний день?
3: Будет ли он насыщен событиями и эмоциями? Либо вас ждет полный штиль и отсутствие новостей?
2: А может, все это уже наступило, и вы не знаете, как правильно реагировать?
3: Не пускайте дело на самотек. Будьте в курсе предстоящих событий.
2: Советы, рекомендации и прогнозы. Слушайте ежедневно в программе «Гороскоп».
1: Гороскоп. На VFM.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в пятницу.
4: Овен.
5: Сегодня овны увидят настоящее лицо своего партнера. Понравится ли оно вам? Вот в чем вопрос.
4: Телец.
5: У тельцов сегодня все будет складываться наилучшим образом. Все планы осуществятся без особых усилий.
4: Близнецы.
5: Близнецам сегодня следует не играть против правил. Для чего-то же их придумали, вот и соблюдайте.
4: Рак.
5: Ракам сегодня понадобится приложить немало усилий для решения важной ситуации. Будьте готовы напрячь мозги.
4: Лев.
5: Сегодня львам лучше всего отдохнуть пассивно. Посмотрите телевизор, книги почитайте. И не верьте тем, кто вам скажет, что лучший отдых – это генеральная уборка.
4: Дева.
5: Девам нужно проще относиться к жизни. Не забывайте, что нервные клетки восстанавливаются очень медленно.
4: Весы.
5: У весов, обладающих фантазией, сегодня будет отличный день. Смотрите на ситуацию так, как вам удобно.
4: Скорпион.
5: У скорпионов сегодня могут возникнуть проблемы с решением какой-то важнейшей задачи. На помощь придет посторонний человек.
4: Стрелец.
5: У стрельцов сегодня начнут сбываться несбыточные мечты. Главное, не удивляйтесь, а то спугнете их неосторожными поступками или словами.
4: Козерог.
5: Козерогам сегодня следует заниматься только решением своих дел. Не хватайтесь за чужие. Сильные переживания старят.
4: Водолей.
5: Водолеям сегодня придется объяснять окружающим довольно сложные вещи. Если хоть один вас поймет, то можете считать это успехом.
4: Рыбы.
5: Рыбам сегодня необходим отдых, хотя бы полчаса, а то вы совсем себя загоняли. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
2: Ви.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Первый признак старения. Звуки, которые вы когда-то издавали во время секса, теперь вы издаете, вставая с дивана.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Разные мысли. Человек никогда не бывает так близок к совершенству, как при заполнении анкеты на работу. Разные мысли.
8: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Я пришел домой с работы в коридоре, чьи-то боты по размеру 47, может не уйти совсем.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1979 год.
7: Тот самый Мюнхгаузен.
8: Камера, мотор.
9: Прошу осмотреть предлагаемую модель. Правда, вода здесь льется в масштабе 1 к 10.
10: Смешно.
11: Да.
10: В целом мне, господа, нравится.
11: Да.
10: Жаль только, что одна половина. А что, если не побояться и...
11: Ликвидировать? Или приблизить?
10: Соединить. Вот. Так даже смешнее.
11: Гораздо. И сразу польется вода.
12: Откуда же будем лить воду? Из какого места?
10: Из Мюнхгаузена, господа, воду лить не будем. Незачем. Он нам дорог просто как Мюнхгаузен, как Карл, Фридрих и Яроним. А уж пьет его лошадь или не пьет, это нас не волнует.
11: Не в пустыне же.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
0: ВФМ. ВФМ. Радио Ленинградской области.

0: час ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
4: ДФМ. ДФМ. При Ленинградской области.

0: VFM.
1: Только движение. VFM.

все дадут, взамен себе не попросив. За тебя легко пойдут в неравный бой и всегда.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: 2 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
0: ФМ-радио. На Ленинградской волне.

0: it all out of my system.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: Три часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, обильный туман утром к ясному дню. По прогнозам синоптиков, в пятницу 9 октября в Волхове пасмурно, дождь, днем до 13 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 47 минут, геомагнитное поле спокойное.
4: Ленинградское VFM-радио. Радио.